0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: было.
1: Лучшая музыка.
2: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
1: 100% хиты.
3: Я слишком люблю, когда...

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфорт.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

Weekend для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Дайте сигнал. СВХ+.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Пф.
1: Музыка для всех.
2: Гармоника, сып моя часть.
1: Только хиты.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
1: Только твоя музыка.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только ты меня.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: ЖКХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.
1: Все будет хорошо.
0: СВХ Плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā, Coca-Cola vai Sprite 2 litri, 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгар Саточа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Мебелю Намс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебелю Намс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
4: Предложение супервыходных в Лидл с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Лидл стоит того.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Утро для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Никуда, никуда.
0: СВХ плюс.
3: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Stoit tavo.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsa. Laima randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: ОПХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

радио, которое рядом. Замедляется время. СВК плюс.

0: Atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Aeronics veikalos un Aeronics.lv.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdarīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Прощай, цыган, кошелек, пили твои губы сладкими, как вин.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
4: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говорить.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними поздними, где растет черешня пышным.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и хесбургер майонез с паприкой.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: только для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем...
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля ЦИПС АБЦ.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
5: Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
6: Если чё, я пах.
7: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
10: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
11: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое-сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
12: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
13: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
14: Пока в Латвии лето снова берет паузу, у вас есть отличный шанс поменять дождь на солнце уже на этой неделе. Самые выгодные туры на ближайшие вылеты вы найдете на atlantic.lv. Хотите отдых по системе All Inclusive? Тогда выбирайте Турцию или Египет. Вылет 25 июля. Цены от 530 евро на человека. Если мечтаете о теплом Адриатическом море, Черногория, вылет 26 июля всего от 380 евро на человека. Болгария, вылет 31 июля от 400 евро на человека. Греция, вылет 25 июля от 560 евро. А солнечный Кипр, вылет 23 июля от 620 евро. На atlantic.lv вы можете за несколько минут сравнить предложения разных туроператоров, подобрать подходящий отель и выбрать удобную дату вылета. В стоимость тура уже входит перелет, багаж, трансфер, проживание, а на многих направлениях питания по системе All Inclusive. Заходите на atlantic.lv. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркеля 19 и на Базнице 9/11.
15: Магнитики. Пульс планеты.
14: Рад представить вам, друзья и подруги, Юлия Римлина в студии радио СВХ+, тревел-эксперт. И, Юлечка, к новостям. Привет.
16: Добрый вечер, да. Давай про туристические новости расскажем сегодняшние.
14: Давайте начнем с международного аэропорта Вена, где официально отменили стандартное ограничение на провоз жидкости в ручной клади. Теперь пассажиры, вылетающие из Вены, могут беспрепятственно брать с собой емкость объемом до 2 литров. Представьте себе, это стало возможным благодаря масштабной модернизации системы безопасности. В большинстве, кстати, других аэропортов Европы по-прежнему действуют старые правила. Им все это дело ограничивается 100 миллилитрами. Так что будьте внимательны, но Вене респект.
16: В некоторых тоже нету, это можно узнавать просто, наверное, через Google Нам в помощь всегда.
14: Google вам поможет или какой-нибудь искусственный интеллект.
16: Слушай, ну а у меня новости не очень приятные. Это новости буквально вчерашнего, сегодняшнего дня, да, о том, что Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям приостановить опять полеты в воздушном пространстве Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и также, конечно же, над водами Оманского залива. Что это для нас обозначает? Ну, естественно, что у нас опять непонятно, когда полетят самолеты в Дубай, хотя, в принципе, пока что все равно прямые рейсы были запланированы только на октябрь, но это заставляет немножко, конечно, переживать за эту, именно за это направление. Ну и опять же подрастут цены на топливо, и, соответственно, нас опять, наверное, ждут какие-то доплаты за топливо. В связи с этим сейчас есть замечательная возможность, именно когда вы покупаете туры себе уже, ну, купить его как бы с возможностью гарантированной цены из-за того, что топливо не вырастет в цене. Это очень хорошая идея, которую сейчас внедрили практически все туроператоры, поэтому пакетные туры, вот как мы в прошлом году, в этом весной, столкнулись с ситуацией, что пришлось доплачивать за топливо, то если вы сейчас покупаете, то уже это входит именно на раннем бронировании. И ты знаешь, что сегодня произошло? Интересное тоже.
14: Ну-ка, ну-ка.
16: Это немножко не относится к этому, но уже можно забронировать лето 27-го года. Сегодня открылись ранние бронирования на лето на Турцию. Только Турцию пока, а 27-го года. То есть уже можно там следующий сентябрь, например, забронировать. К вопросу, насколько заранее можно, да? То есть сегодня, ноябрь 27-го года можно купить Турцию, например.
14: То есть еще этот ноябрь впереди, а уже на следующего года можно ноябрь купить.
16: То есть раннее бронирование настолько заранее. Вот. И там, конечно, очень хорошие условия по бронированию, по гарантиям на топливо.
14: Во Францию давай отправимся. Франция официально запускает систему добровольной сертификации отелей на отсутствие постельных клопов. Создан уникальный знак отличия под названием «Контроль постельных клопов». То есть, да, вот специальная...
16: Типа наклейка. Значок, на нем
14: да.
16: Клоп перечеркнутый.
14: Я не знаю, перечеркнутый ли, может быть, не знаю, там какой-то пистолет к виску клопа приставлен. Я не знаю, но «Контроль постельных клопов» — официальное название... Пунайсе делит контролет. Я по-французски.
16: Но это была огромная проблема.
14: Огромная.
16: С этими клопами, которые в Париже жили там практически даже в очень хороших отелях.
14: Вот-вот-вот. Было... Чтобы получить заветную наклейку на дверь отелям, хостелам и кемпингам, придется пройти строгий аудит. Компании должны доказать, что регулярно проводят дезинфекцию комнат, обучили персонал выявлять паразитов на ранних стадиях и заключили контракты с сертифицированными фирмами по истреблению вредителей. Проблема постельных клопов во Франции приобрела масштаб национальности. Национального бедствия в последние годы парижские отели, хостелы, метро и даже кинотеатры неоднократно становились объектами жалоб туристов. Представьте, как там французы бедные живут со своими французскими клопами. Это отдельная история.
16: У меня друзья живут во Франции, да, я слышала от них эти истории.
14: Есть, про то, да?
16: Когда, да, действительно,
14: вам
16: так и есть. Но, кстати, на греческих тоже островах я слышала такие истории, но очень немного. Вот. Ну, а издательство Time Out составило рейтинг 26-го года «Самые удобные города для пешего туризма». И как ты думаешь, какие самые популярные и удобные?
14: Я не думаю, я знаю. Я сейчас на этот рейтинг смотрю.
16: Ну, я удивилась.
14: Ты знаешь, я не удивился, допустим, что в этом рейтинге есть Барселона и Прага, допустим. Да, то есть Вена. Моя любимая Вена есть в этом рейтинге. Там действительно вот пеший туризм совершенно прекрасен. Вот просто гуляешь по Вене, получаешь удовольствие от того, что ты видишь вокруг. И действительно музеи или какие-то достопримечательности той же Вене в пешей доступности.
16: Но... Да, но Барселона все равно на 10-м месте, так что...
14: Да, но из всех городов.
16: Удивительно.
14: Ну давай скажем, кто на первом.
16: Сеул. Южная Корея. 93% одобрения со стороны тех, кого опрашивали. Это самый удобный город для пешего туризма. И на втором месте у нас...
14: Эдинбург, Шотландия. Да, тоже на совершенно небольшую долю отстала от Сеула, несмотря на то, что я думаю, что Сеул в раз 10, наверное, больше, чем Эдинбург. по идее, должен быть. Ну,
16: ну да,
14: согласись,
16: да,
14: все-таки, да?
16: Уж еще новость интересная очень из Шотландии пришла. О том, что открылась пешеходная тропа, ведущая к месту одного из важнейших научных открытий в истории. Маршрут...
14: Лохнесскому чудовищу, ну, наконец-таки! Ну, наконец-таки!
16: Да нет же, что ж ты оттуда... Deep Time Trail. Идет вдоль скалистого выступа на восточном побережье Шотландии. Создали его к 300-летию со дня рождения Джеймса Хаттона. Он заложил основу современной геологии. И тропа протяженностью 1 километр 300 метров начинается недалеко от деревни Кокбернспад. Ну, сложно у них тоже. И ее восхождение занимает примерно час. Так чем известен? Именно там, в 1788 году, Хаттон нашел доказательства своей теории Земли. Он увидел, что темные породы сформировались 435 миллионов лет назад на
14: там было написано, 435
16: океана.
14: Лет.
16: Да. Угу. Вот, это означало, что Земля появилась не в 4004 году до нашей эры, как считалось в те времена, ага, согласно библейской хронологии, а сотни миллионов лет назад. И вот в честь этого события сделали специальную тропу, и там по ходу этой тропы, по ходу маршрута, всякие информационные стенды. Так что, если приедете в Шотландию, посетите.
14: Да, а у меня мечта, кстати, сгонять в Шотландию, в Эдинбург. Там я видел фотографии, совершенно прекрасный город. Вот, ну, о чем расскажем? А давайте-ка о новом тренде расскажем. На туристическом рынке зафиксирован новый тренд. Чистота и технологичность, внимание, уличных туалетов стали важнейшим фактором лояльности путешественников. Абсолютным лидером планеты в категории санитарной чистоты признана Япония, что совсем-совсем неудивительно, глядя на то, как в том числе японские болельщики за собой на чемпионатах мира убирают целые сектора. Главная особенность японской модели в том, что все туалеты полностью бесплатны. При тотальном внедрении передовых технологий на вокзалах и улицах Токио развернут настоящий конвейер инноваций. Акустический буфер. Специальные сенсорные кнопки на панелях позволяют запустить трансляцию пения птиц или классической музыки, чтобы замаскировать любые деликатные звуки. Это в бесплатном японском туалете. Умное биде. Сиденья оснащены контроллерами с регулировкой температуры, настройкой давления воды и автоматической дезинфекцией. Прозрачные кабины. В парках Токио.
16: Это же прекрасно, когда
14: прекрасно
16: о людях так заботятся.
14: А работают уникальные панорамные кабины из смарт-стекла. Пока туалет свободен, его стены полностью прозрачны. Но как только посетители закрывают замок внутри, стекло мгновенно становится матовым. А страшно подумать, если что-то там в этих технологиях вдруг замкнет.
16: Сломается.
14: Да. Норвегия. Норвегия удерживает статус страны с лучшим ландшафтным дизайном санузлов на знаменитых туристических маршрутах. Над проектированием кабин работает ведущий архитектурный бюро Норвегии. Например, у смотровой платформы Stegastein к туалету регулярно выстраиваются огромные очереди. Люди идут туда не только ради нужды, но и ради фантастических панорамных видов вот на Аурландсфьорд, открывающихся через стеклянные стены, прямо над пропастью. Там забудешь, зачем пришел. Вот в таком туалете. На пропастью-то. Вот.
16: Невероятно.
14: Франция еще опять. Французская так. столица обладает максимальной плотностью уборных на 1 квадратный метр в мире. Знаменитые парижские кабины, обязательно с клопами, вот, полностью бесплатные, работают по строгому графику с 6 до 22.00.
16: Ты знаешь, а наши гости, вот из Литвы у меня были на выходных, они были поражены, насколько у нас хорошо все обустроено на Юрмальском пляже, например. То есть... Куда уж далеко ходить? У нас тоже все с туалетами хорошо.
14: Послушай, ну, Юрмальский пляж вообще один из лучших пляжей, ну, вот, на котором мне довелось побывать. Может быть, я не на многих бывал, но действительно вот эта огромная, широкая, длинная полоса, по которой можно идти, идти, идти. И,
16: ну, и сейчас инфраструктура.
14: Абсолютно.
16: То есть там и раздевалки, где посидеть, скамеечки, и прекрасные площадки для пляжного тенниса. В общем, я считаю, что мы тоже впереди в планете это все по части прекрасных пляжей.
14: Ну, у нас тоже есть, да, чем похвалиться. У нас, кстати, еще впереди конкурс запланирован, в котором мы разыграем 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv. Будьте с нами.
17: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Итак, еще буквально несколько новостей. Юль, прошу.
3: А у нас хорошая новость от Turkish Airlines. С 27 года Turkish Airlines, вообще они часто дают хорошие новости, но вот тут прям очень классные. Во-первых, появится премиум экономи класс. Его, он как бы исчез у нас, и он вернется с начала 28 года, впервые за много лет, на самолетах Airbus 350, A350. И где-то 8-9% мест нынешнего экономического класса салона у широкофюзеляжных лайнеров будет премиум экономи. То есть это больше места, шире там, для ног, то есть на дальние расстояния. Это очень здорово, когда ты не хочешь переплачивать за бизнес-класс.
2: Серединка,
3: да?
2: Между экономическим и бизнес-классом.
3: Раньше они были, какое-то время их упразднили, и только эконом, и только бизнес. Вот. И вот сейчас они возвращаются. Я сейчас про Turkish Airlines именно. И сделали они модернизированные кресла в бизнес-классе. Crystal Business Suit называется. И в новом бизнес-классе будут полностью закрывающиеся двери. Сейчас просто как бы открытое пространство. Регулируемая перегородка для большей приватности, индивидуальное и окружающее освещение. Экран станет больше у развлекательной системы, беспроводная зарядка. Новый салон в самолетах будет в светлых тонах, с отделкой под мрамор и акцентами цвета розового золота. В общем, скоро у нас будут новые приятные самолеты летать. Это Boeing 777 или Airbus A350. Мы очень много летаем из Риги Turkish Airlines, то есть все дальние направления у нас в основном и очень много у нас выбирают именно Turkish Airlines, так что это очень хорошая новость для нас, рижан.
2: А я новость из Индии прочитаю, где полиция Индии успешно завершила уникальную операцию по поимке одного из самых разыскиваемых и неуловимых гостиничных аферистов страны, который умудрился бесплатно жить в роскошных пятизвездочных комплексах, отелях на протяжении почти 40 лет. 40 лет он дурил роскошные отели. Ему 69 лет, зовут его Винсент Джон, он успел обмануть более 300 элитных отелей по всей территории Индии, а территория там огромная, а нанеся владельцам бизнеса многомиллионные убытки. Он обладал феноменальным артистизмом, безупречными манерами и в совершенстве владел английским языком, что позволяло ему с легкостью обходить систему внутренней безопасности. Джон действовал по отработанной схеме.
3: Остап его зовут, нет?
2: Джон Остап Бендер и Брагим Аглы. Вот. Схема. Он выбирал исключительно премиальные, самые дорогущие отели, заказывал трансфер на представительских самых дорогих автомобилях, заселялся в самый дорогой номер на длительный срок. При регистрации он искусно выдавался за респектабельного профессора столичного университета, международного гида, высокооплачиваемого инструктора по йоге или эксперта лондонских академических кругов. Вчера я втираюсь в доверие.
3: Какая интересная жизнь человека.
2: Еще, я так понимаю, молодец, иголочки. Да? 300 отелей, Юль. 39 лет, несколько миллионов. Он брал...
3: То есть человек поставил просто целью жизни вот таким образом
2: дорогущий алкоголь, дорогущие спа-услуги, рестораны, все, и в номер я все плачу. И потом опаньки и пропадал. Где-то в промежутке между этим он еще обманул десяток одиноких обеспеченных женщин в Индии, пользуясь этим знакомством, на них женился, забирал все сбережения, драгоценности и исчезал. Ну вот после такой роскошной жизни ему грозит пожизненное заключение.
3: Слушай, это не туристическая новость, но я недавно прочитала тоже, кого-то поймали на том, что хозяин, в общем, бара, он ставил... как бы какие-то объявления на Тиндере, да, приглашал девушек, и у него было все рассчитано, что, естественно, никто не приходил, да, и что они за час закажут столько-то напитков, и он таким образом, естественно, все свидания он назначал только в своем баре, и таким образом он поднимал вообще...
2: Хитрец какой,
3: да-да-да, и он там несколько лет, он так хорошо зарабатывал именно на том, что у него там приходили девушки на свидание, и в итоге никто к ним не приходил. Тоже поймали. Одна из там, по-моему, Норвегия была. Какая-то журналистка его вывела на чистую воду и в итоге он даже, что, по-моему, получил какое-то... Да,
2: догадаться, что допереть до такого надо было, да?
3: Представляешь.
2: Ну, еще одну новость и конкурс? Или
3: давай.
2: Уже конкурс?
3: Давай конкурс. У нас конкурс. Уже... У нас еще Амальфитанское побережье. Мы же впереди сегодня будет. Хотели с тобой это сказать.
2: Не про Амальфитанское побережье мы сейчас вам загадаем конкурс. Смотрите, мы сейчас опишем вам страну. Вы ее должны отгадать, если хотите выиграть 50 евро на ваше путешествие. Простите. Итак, описываем страну. Это очень популярное туристическое направление. Очень популярное. Второе. В этой стране налог на прибыль один из самых высоких в мире. И это крупнейшая по площади страна ЕС. 25-45-25-25. Какую страну мы загадали? Хотите выиграть 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv? Отвечайте на этот вопрос, выигрывайте.
1: В эфире «Магнитики».
4: Люби меня по-французски, раз это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
1: СВХ+.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
7: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
8: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
9: «Магнитики». Включай и отдыхай.
10: Пока в Латвии лето снова берет паузу, у вас есть отличный шанс поменять дождь на солнце уже на этой неделе. Самые выгодные туры на ближайшие вылеты ждут вас на atlantic.lv. Хотите отдых по системе All Inclusive? Пожалуйста, выбирайте Турцию или Египет. Вылет 25 июля, цены от 530 евро на человека. Если мечтаете о теплом Адриатическом море, Черногория. Вылет 26 июля всего от 380 евро на человека. Болгария. Вылет 31 июля от 400 евро на человека. Греция. Вылет 25 от 560 евро. А солнечный Кипр с вылетом 23 июля от 620 евро. На atlantic.lv вы можете за несколько минут сравнить предложения разных туроператоров, подобрать подходящий отель и выбрать удобную дату вылета. В стоимость тура уже входит перелет, багаж, трансфер и проживание, а во многих направлениях питание по системе All Inclusive. Заходите на www.atlantic.lv, а если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркеле 19 или на Базнице с 9/11.
9: Это «Магнитики».
10: Итак, мы загадали страну, которую описали следующими тремя позициями. Это очень популярное туристическое направление. Там налог на прибыль один из самых высоких в мире. И это крупнейшая по площади страна ЕС. Среди неправильных вариантов была Дания, Испания, Германия, Швейцария. Упоминалась даже Мальта крошечная. Нет, конечно же, мы рассказали вам об Испании. Ой, О Франции мы вам загадали, поскольку Франция крупнейшая по территории страна ЕС. Вот на втором месте, если ничего не путаю, Германия. Вот, с заморскими территориями она еще больше. Налог на прибыль один из самых высоких в мире. Ну и я думаю, что никто не будет спорить, что Франция это одно из самых популярных в мире туристических направлений.
11: По некоторым видимо, данным, так ждешь вечернего полуфинала, да?
10: Да. Хотя и Испания тоже очень популярное туристическое направление.
11: Испания из головы не выходит.
10: Да, наверное. Буду болеть, скорее всего, за Испанию. Вот. Но давай-ка поздравим нашего победителя. Зовут его Игорь.
11: Поздравляем, Игорь.
10: 617 заканчивается ваш телефон. Я отправил Игорь, что с вами свяжется. И с вами свяжется 50 евро на ваше путешествие. Это Atlantic.ru.
11: И не только во Францию.
10: И не только во Францию, разумеется. В Испанию, в Италию, куда захотите. А может быть, даже на Амальфитанское побережье. Если вот есть рай на земле, то, по крайней мере, побывайте на Амальфитанском побережье и сразу.

0: я испытывала, находясь на Амальфитанском побережье. То есть оно, в принципе, не длинное, то есть там около 50 километров всего. Там вот этот вот серпантин, который идет. И у тебя практически вот эти отвесные горы, отвесные скалы, и такое ощущение какой-то такой закрытого вот этого пространства и абсолютно нереального. Действительно, вот.
1: Оно прекрасно с моря. Оно прекрасно внутри. Мне, я два раза там, мне посчастливилось побывать. Вот сначала в местечке под названием Майори. Мы шутили с супругой, что, ну, наша Майори. Ну,
0: Майори-Минори, там да, два есть.
1: Да, да, да. А потом в городке под названием Атрани. Совершенно сказочный, чудесный городок. Там всего 800-900 жителей живут, но при этом есть своя полиция, свой муниципалитет, парочку улочек, площадь. Вот. Он неподалеку от Амальфи. Ну, совершенно потрясающе. Просто вот я сейчас говорю, и у меня просто мурашки от той красоты, которая до сих пор во мне. Вот говорят же, да, что что остается у человека в жизни? Впечатления. Вот таких впечатлений, ну, немного было в моей жизни, как красота Амальфитанского побережья. Там же удалось съездить на остров Капри. Да-да-да.
0: Расскажи. Да, как? То есть где-то час, да, вы ехали? Потому что я была очень коротко на Амальфитанском побережье. Амальфи и Позитано я, конечно, посетила, да, то есть главные вот эти вот разноцветные домики.
1: Да,
0: посмотрела,
1: да, да,
0: все, да. Кстати, разноцветные домики не для дизайна сделаны были. Ты знаешь, да, историю?
1: Нет.
0: Почему? Для того, чтобы рыбаки, когда они подходят с берега, они могли свой дом найти, да, потому что... Чтобы не заблудиться просто, да, и поэтому... разукрашивали домики во все цвета.
1: Да, лазурное небо, да. Лазурное море, голубое небо и вот эти вот домики, которые просто вросли вот в эти скалы. Это, ну, невероятная красота.
0: Расскажи про Капри. Как
1: Капри
0: ехали?
1: Удивителен. Он, вот говорят, да, что это одно из самых красивых мест на Земле. Так оно и есть. Не зря там парни, которые творили революцию, вот отдыхали они все там. Кофеек попивали, сидели, да, то есть вот заботьтесь о том, как будут жить люди там, а на Капри они там, значит, получали наслаждение от красоты. Офигенно. Вот просто офигенно. Я помню только, что мы вот на лодочке такой вот взяли небольшой тур вокруг Капри. А я, поскольку очень сухопутное животное, вот, а там эта лодочка так вот...
0: Голубой грот смотрели,
1: конечно.
0: Да?
1: Туда он, да, вот так. Да, да. А я, как капитан лодочки, стоит, посвистывает вот так вот, одним пальчиком крутит руль.
0: Ну, меня и ты такой смотришь, работа мечты, да?
1: Нет, я еще раз говорю, я очень сухопутное животное, и меня там чуть-чуть укачало, мне было, мягко выражаясь, страшновато. Ну, что поделать. Вот. Но вот эта вся красота в коктейле со страхом. И никогда этого не забуду. Когда мы высадились, в конце концов, на берег, я говорю, дайте мне, пожалуйста, лимончелло.
0: Ну, лимончелло, ты знаешь, да, что именно на Амальфе растут большие вот эти лимоны, да, они размером почти с дыню. Я даже сфотографировала один такой вот, да? Для сравнения с рукой, да, огромный. Это особый сорт лимонов с Фусата Амальфитана. И они менее кислые, очень ароматные. У них толстая, сладковатая кожура. И именно и из них делает лимончелло.
1: Вот. Ну, а вот, лимончелло...
0: Так что родина, раз... родина, вот лимончелло, это именно Амальфитанское побережье. Да.
1: Можно очень много говорить, но слова абсолютно блекнут перед тем, что вы там увидите.
0: Давай полезные советы дадим, да, что давай. Лучшее время посещения май, начало июня, сентябрь, начало октября. Уже тепло, море комфортное, меньше людей, потому что, конечно, там очень много людей в сезон. А я была, по-моему, конец... Середина мая уже было много людей. Если вы собираетесь на Амальфитанское побережье, самое близкое аэропорт – это Неаполь, из того, что из Риги летает, да, и не рекомендую брать машину, ну, потому что...
1: Серпантины, мама не горит.
0: Во-первых, серпантины, во-вторых, они превращаются в пробку, когда много очень в сезон, и... классно передвигаться именно на местных небольших катерах, да, они не, ну, как бы, они не совсем маленькие, они достаточно, ну, вот примерно что-то похоже на то, на чем в Венеции ездят, вот такого размера примерно. То есть это все очень комфортно, и между, они там курсируют, ну, практически общественный транспорт, да, то есть раз там в полчаса, раз в 20 минут иногда отходит вот такая большая лодка с потрясающие виды. Ты все смотришь с нее, сколько там, 10-15 евро стоит этот билетик. А по поводу отельной базы, не ожидай

0: Знаете, там каких-то отелей all-inclusive, это семейные бутик-отели, какие-то исторические виллы, очень маленькие гостинички, там максимум 20-60 номеров и очень роскошные пятизвездочные отели мирового уровня. Вот мы
1: очень
0: жили...
1: дорогие.
0: Очень дорогие. Мы жили в отеле Санта-Катерина, по-моему, минимальный. Я была в Инфатуре, оговорюсь сразу же. Минимальный номер, да, там стоил около 2, по-моему, 1000 евро, но отель действительно с историей, с собственным лифтом к морю, там даже с пляжем. С пляжем, ну, на этих, на скалах, но
1: да,
0: пляж
1: да,
0: там,
1: да,
0: там,
1: да, да, да.
0: Но это большая редкость. Если хотите пляж, то вам в Майоре, вот где вы были,
1: да,
0: самый длинный пляж побережья, вот и оттуда тогда, если вы где-то локацию выбрали, вот оттуда можете уже кататься именно на корабликах туда-сюда и осмотреть всю, весь регион. Вот такой план, если вы соберетесь ехать на Амальфитанское побережье. Организованных туров туда нету, так что, в принципе, там уже ну, в индивидуальном порядке можно делать такой тур на Амальфитанское побережье.
1: Одно из самых красивых мест на планете Земля. Ну, как мне кажется. Я думаю, ты со мной согласишься.
0: Абсолютно.
1: С днем взятия Бастилии тебя, кстати. Вот, сегодня. На этом мы с вами прощаемся. Нет, мы просто Францию загадывали. Вот наш радиослушатель наш поздравляет, и мы, что называется,
0: и мы вас тоже поздравляем.
1: И мы вас тоже поздравляем.
0: С днем взятия Бастилии. Ура!
1: До следующего вторника прощаемся с вами. Юлия Римлина, Дим Харов, программа «Магнитики».
0: Пока.
1: Пока.
2: «Магнитики». В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

твоя худшая ошибка, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не ответим на вопрос, почему, когда делаешь то, что хочешь, набираешь минимум 10 килограмм, но зато все ответим и расскажем о 20 самых горячих летних хитах радиостанции СВХ+. Меня зовут по-прежнему Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко, что у нас творилось на прошлой неделе, а именно, какие места были с 3 по 1. Итак, на 3 месте у нас были ребята Филатов и Кэрос и их суперхит под названием «Среди счастливых людей». Второе место заняла Мия Бойко. Ее супер рассказ про экспонат. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВК Плюс на прошлой неделе снова удержались по Индии Кчо и Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
1: Ребята прям попали всем в музыкальное сердечко и продолжают удерживать первую строчку. Послушаем, удастся ли на этой неделе это сделать, либо кто-то их все-таки подвинет. Начинаем с 20-й строчки. На ней Мари Краймбрери. Ты помнишь.
0: 20. Место номер 20.

0: который исполняет исключительно добрые песни, то это по праву можно было бы отдать Марии Краймбрери. Помимо того, что они добрые, так они еще способны окунуть нас в то далекое детство, когда оно было таким замечательным и беззаботным. 20-я строчка на этой неделе. Марии Краймбрери, ты помнишь, минус 2 позиции и 2 недели в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс 19.

0: радио синглов. И с того момента, как появилось понятие чартов, эта группа была самой ротируемой. Такой и продолжается ее путь прямо сейчас. Алексей Романов, Анна Плетнева. Объединение по названием «Винтаж» на этой неделе с синглом «Мало хит» плюсует одну строчку, удерживается в нашем хит-чарте и делает это уже целых 13 недель подряд. Ну а далее пора схватиться всеми лапками за новинки этой недели. И в этот раз это Фейгин и его композиция «АЕ». Она вливается на 18-ю строчку.
1: 18. Место номер 18.
2: АЕ, все великие люди бывали на дне. АЕ, АЕ, Стив Джобс, Достоевский, даже Камень.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.
9: Я держу, парень, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ+. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: сутки спят 12-16 часов в сутки, а видят 6 раз лучше человека в темноте. Мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ+. Прямо сейчас находимся на 16-й строчке. На ней разместился как раз-таки мега-рассказ о кошках. Сингл «Кошка» в исполнении Кравц Авайва минусует 4 строчки и рекордные 21 неделю уже находится вместе с нами. Пока есть только одна композиция, которая перебила этот рекорд на данный момент, но о ней мы поговорим позднее.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

14. Место номер 14. СВХ плюс.

0: ж получилось, что на одной музыкальной встрече под гитару Катя Айова начала петь композицию «Мы», и рядом сидела Минаева, которая не смогла сдержать эмоции и прям-таки расплакалась. Ну что, мы тоже прямо сейчас поплакали за невест, поплакали за бывших, за нынешних, за тех, кто только собирается заниматься этим делом. Одевать то самое белое платье и бежать вдаль под названием «Семейная жизнь». На этой неделе музыкальный ряд от Айова «Мы» плюсует две строчки. Две недели находится вместе с нами. Это место номер 13. Перед этим на 14-й Егор Крид, Артик Асти, «Карма». А вот далее будет самое большое падение этой недели. На этот раз это Go Артур и его суперсингл под названием «Эгоист».
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ плюс.

0: 11. Место номер 11.
1: А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
0: СВХ плюс 11.

0: Его псевдоним отчасти «Лакоста» означает «побережье» в переводе с испанского. Он пишет песни о любви, знает, как в ТикТоке зацепить людей, сделать вирусные видео и аудио. Эта композиция тоже не исключение. «Коста Лакоста» и «Вом Черри Лэйзи» на этой неделе в хит-чарте радиостанции «СОХ Плюс» красуется на 11-й строчке. Перед этим самое большое падение недели «Го Артур», «Эгоист». А вот дальше мы окунемся в горячую десятку. Но прежде давайте послушаем, с чего начинали.
1: 20.
0: Начинала горячую двадцатку Мари Краймбрери. Ее ты помнишь?
1: 19.
0: Продолжила на грани на 19-й строчке группа Винтаж Малахит.
1: 18.
0: Новое вливание, и до горячей двадцатки добрался Фейгин АЕ.
1: 17.
0: Дружить губы от Клавы Коки на 17-м.
1: 16.
0: Крал Савайба Кошка.
1: 15.
0: Хулиган Холидей Бой, его Лока Ла Вида. 15-я строчка.
1: 14.
0: История о карме. Егор Крид, Артик и Асти. Карма. Место номер 14.
1: 13.
0: Композиция с суперпотенциалом. 13-е место на этой неделе. Айова, мы.
1: 12.
0: Гоу Артур, эгоист. Одиннадцатая строчка на этой неделе достается Коста Лакоста, Черри Лэйзи.
1: 10. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ 20 СВХ+.

0: композиции «На малиновой луне» от «Моя Мишель» очень много малиновых песен появилось в эфире. Чего только стоит Александр Рева, он же Артур Пирожков, «Малиновая диско». Возможно, она скоро появится в горячей двадцатке, ну а пока горячую десятку на этой неделе открывает «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: Vместе с Эдгар Сторм.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. Постучалась в дом, незваная, утонула любовь, всякая моя. СВХ Плюс 7.

0: Топ-20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайшие 10 минут у меня в планах познакомить вас с самыми горячими песнями на этой неделе радиостанции СВХ+. Но прежде давайте еще раз послушаем, что у нас творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: Итак, место номер 10 открыл на этой неделе «Моя Мишель на малиновой луне».
0: 9.
1: 9-я строчка достается Серябкина, Дима Урих, 8901.
0: 8.
1: 22 недели вместе с нами, на этой неделе место номер 8. Холли Флейм, Тону.
0: 7.
1: Вон Амур, Надежда Кадышева, Широка река.
0: 6.
1: 6-я строчка зажигает огни Бервуп и ее Феникс.
0: 5.
1: На прошлой неделе в горячей тройке, на этой лишь место номер 5. Пилатов и Кэрос среди счастливых людей.
0: 4.
1: Тоже вылетает из горячей тройки. 4-е место. Мия Бойко, Экспонат.
0: Топ-20 СВХ+. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ+.

0: Ник Федука, LJ, снял фильм о себе. В свой день рождения LJ поделился новым тизером документального фильма, который посвящен его жизни. Наверняка там будет про композицию «Розовое вино», и, конечно, в которой участвовал Федук. И, как поговаривают, сделал эту песню именно хитовой сам Федук. Ну ладно, история сейчас не об этом. История сейчас о том, что Федук продолжает двигаться, и на этот раз напарники себе взял Джонни. Их совместная работа «Лето» продолжает горячо участвовать в «Горячей двадцатке» на этой неделе на третьей строчке. Ну а сейчас настало время вице-лидера.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс. Два.
3: Все мы изначально.

0: В одном из интервью она сказала, зачем ей солнце Монако, когда есть автозагар. Ну или когда есть горячее лето 2026. И это певица Зиверт, которая продолжает газовать на этой неделе. Вице-лидером становится именно ее песня под названием «Газ». Ну а мы прямо сейчас подкрались к первой строчке. Кто там?
1: Песня номер один этой недели.
0: А там удержались снова трио под названием «Баиндиак Чо и Мод» и их, несомненно, суперхит под названием «Шаде». Что бы кто ни говорил, эта песня надолго в наших сердцах и в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. На этой неделе на первой строчке «Баиндиак Чо, Мод, Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

СВХ плюс.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
2: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: 29. augustā na scene koncertova zala Dzinte.

0: музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самая

0: kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сопнула.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: рук на радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся!
2: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
3: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

ТДХ+. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Eironi. Vairāk informācijas visos Eironiks veikalos un Eironiks.lv.
4: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Прощай, Ганка,
6: пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе. СВХ+.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima dažādi veidi 200 grami 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5 eiro 19 centi. Rimi. Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Jūrmalā lieta. Tī vēčerā, katorē nepavtarās. Laima randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук. Неожиданные дуэты. И та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля. Концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
5: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Я сотру номера, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: СВХ Плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе. Дайте сигнал. СВХ плюс.

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари».

0: твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я знаю точно невозможно.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плечи.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stop! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: SVH+.

музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
1: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

онлайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица ЦИПС АБЦ.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты прячешься?

0: Гонсага и ювелирной фабрики номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Юля, поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Европа Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
7: СВХ плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзазова, 72 и МН Мебелес ЛВ.

0: Лучшая музыка. Процентные хиты.
1: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги, береги. Все, что...
0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Свхаплюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь том фоном.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

SVH+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

Стопроцентные хиты.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на Плюсе. СВХ Плюс.

Лучшая музыка. Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря. 100% хиты. Вечерами лето.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

тебя, как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

радио, про которое рядом. СВХ+.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера. Я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Weekend для всех. Только хиты. Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Летом на фиесте, потанцуем вместе. В каждом твоем жесте видится любовь.
0: СВХ плюс.
2: В этот летний закон.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я кричу, остановите пленку. Это кино я уже смотрел.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.

0: можно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я